0: Ребята, остались там-то люди!
1: Браво!
2: Браво!
3: Браво! Йошману!
2: Подвей!
3: Эй, и та! Я сюда напишу!